0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 22 минуты. Удачного дня!
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 41 минута. Удачного дня.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
2: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конничива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 7 минут. Удачного дня!
2: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет в негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
5: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию комфорт.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио. Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф». На самолетной 47. Сегодня 26 сентября. В лучшем на свете городе малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: 104,4 FM.

0: Реклама. Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
1: Ого!
2: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: 47-201-5533.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: плане.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут подробности выяснились об Анатолии Вассермане. Очень неожиданно. Не да. Ксения Собчак брала у него интервью, записывала и выйдет, видимо, в ее программе. В общем, пригласила ее к себе домой, и выяснилось, что у него целая коллекция картинок для взрослых.
4: Ах, он мужчин, старый развратник.
3: Для взрослых мужчин, а мы все знаем, что он же принял обет.
5: Безбрачие.
3: Да, безбрачие. В общем, в его спальне, которая одновременно служит рабочим кабинетом, обнаружились эротические плакаты, фильмы для взрослых и даже хентай. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Действительно, все знают, что дал обет целомудрия, и 73 года ему уже, чуть там с 20 лет, он не занимается любовью с женщинами. Сейчас сказал с женщинами, с остальными вроде тоже. И сейчас он называет это решение юношеской глупостью, жалеет о нем.
5: А что, не может обратно, да?
3: Но нарушать данное слово не собирается. Уж сейчас, если так, конечно, поднимать, наверняка Ксения Собчак спросила его, когда же, при каких обстоятельствах. Он где-то рассказывал об этом в интервью, как это было. Это действительно было глупо где-то в компании среди своих же друзей.
5: А он сказал мужик, сделал вот из этого.
3: Будто бы да. Серии. Но, естественно, у него, конечно, прямо коллекция прекраснейшая этих плакатов.
5: Зачем ему женщина?
4: У меня, как к мужчине совет. Дорогой Анатолий, просто снимите свою жилетку с карманами, и сразу личная жизнь наладится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors».
3: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
5: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-dfsgd.ru.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на содержание и лечение домашних животных. Авторы инициативы считают, что это станет стимулом к ответственному отношению к питомцам и снизит нагрузку на приюты. Речь идет в том числе о потенциальных хозяевах, которые не берут кошку или собаку, опасаясь расходов на стерилизацию и вакцинацию. Лимитом вычета депутаты предложили сделать сумму в 50 тысяч, пишет ТАСС. Свердловские байкеры в субботу, 26 сентября, официально закрывают мотосезон. Мероприятие стартует в 11 утра на территории квартала Архангел Михаил. На 15 часов запланирован старт мотоколонны, которая в том числе проедет через самый центр Екатеринбурга. Маршрут байкеров пройдет по объездной Московской, проспекту Ленина и Восточной, после чего через объездную колонна снова вернется на юго-запад. Андрей Гавриловский прокомментировал уход Марины Влади. Свердловский бизнесмен является давним поклонником творчества Владимира Высоцкого и общался со вдовой артиста. По словам Андрея Гавриловского, семья Марины Влади не планирует широких похорон. Андрей Гавриловский добавил, что встречался с Мариной Влади два раза в год, пишет портал «Ядин». Автомобилю «Лада Азимут» достались опции, которых ранее не было в других моделях «АвтоВАЗа». У кроссовера будут панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, а также отдельная шайба с выбором режимов езды и электрорегулировка кресел. Об этом пишут «Автоньюз». Серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти запустили в пятницу. Громкая музыка в наушниках у ребенка может быть причиной снижения слуха. Клетки внутреннего уха чувствительны и способны накапливать повреждения. Кроме снижения слуха у школьников могут появляться звон или шум в ушах. Для здоровья полезны перерывы каждый час на тишину, которые при этом не отменяют контроля громкости в наушниках, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Сегодня 26 сентября. В лучшем на свете городе малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в «Лаки Моторс» на Селькоровской ограниченная партия «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Джетур Дэшинг». Селькоровская, 22.
11: «Лаки Моторс» «Джетур».
12: Я кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
16: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
15: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Милана.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «СКМ Библиотечная». Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
2: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: «Ю-дизайн» уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. «Джили Манжаро» — это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве «Джили» в «Автомир» на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. «Автомир» Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
2: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
9: Скидки от 50%? Учитесь у «Керамира», как правильно бить по ценам.
10: «Керамир» ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. «Керамогранит», сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в «Керамир». Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года. We'll be right back.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Реклама.
1: ООО «АЭН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
7: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: 22 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лимпопо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото-мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырёв.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска... Теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
3: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис» «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня проводится кросс наций. Из-за масштабного забега перекрыты несколько участков улиц возле стадиона «Екатеринбург-Арена». Перекрытия будут действовать до 3 часов дня, сообщили в мэрии. Введен также запрет на движение СИМ. Он будет действовать с 7 утра до 3 часов дня в границах улиц Токаря-Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина-Татищева. Участники кросса наций, напомню, соревнуются на дистанциях от 1 до 12 километров, пишет Ятин. Между 7000 байкеров проедут сегодня по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. Мотоциклисты соберутся в квартале Архангела Михаила к 11 утра. Состоится выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС, рассказали в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут от улицы Архангела Михаила 9 по Светлореченской, Объездной, Московская, а также по проспекту Ленина, улицам Восточной, Ткачей, Машинной и Луганской. Далее Объездной и снова на Архангела Михаила. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Самая засушливая пустыня в мире – Атакама в Чили – покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство «Франс-Пресс». Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же не состоится, сообщили организаторы шоу, партнеры тура, певца Access Opera. Анонс удален с сайта рэпера. Организаторы рекомендовали покупателям билетов обращаться в Say Agency за возвратом средств, сообщает телеграм-канал База. При этом буквально днем ранее в этом же агентстве утверждали, что Канье Уэст выступит в северной столице, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
7: Осмото!
5: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Подробности в салоне.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич», шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Сегодня 26 сентября. В лучшем на свете городе малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
10: «Пилот ФМ».
11: Реклама.

0: 47 201 5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: звони.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
8: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот», и мы продолжаем обсуждать тему трейд-ина. В прямой эфир вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Ждем вашего звонка. Поделитесь вот своим мнением, да? Это как бы тема рабочая, или не надо думать о ней, ты много денег потеряешь. Алло.
2: Добрый день.
1: Да, добрый. Дмитрий. Слушаю, Дмитрий, чуть-чуть погромче, пожалуйста.
2: Да-да-да. Я просто хотел сказать, что я вот пару раз пытался свои машины сдавать в трейд-ин в автосалоне, где хотел новые приобрести. Ну, слушайте, мало того, что они скидку делали от рыночной цены, ну, грубо говоря, столько же, сколько скидка за трейд-ин. Ну, там еще как бы, это, знаете, вот такое ощущение, что там просто перекупы сидят в этом отделе, их как бы так в костюмы одели, сказали, вы можете от нашего автосалона покупать, потому что они еще там начинают скидочку, еще там минус, ну, минимум 1050 еще там для себя вымораживать.
1: Ну, то есть свои какие-то туда закладывать интересы, да?
2: Да, ну, то есть вот как бы там вообще никакого смысла, вот как бы несколько раз пытался, мне друзья говорят, ты что там быстро, классно, ну, вот ни разу вот у меня не было, чтобы прям хоть чуть-чуть.
1: А был интерес поехать в другую компанию, ну, чтобы разные оценки хотя бы получить?
2: Я был, когда первую машину продавал, я в один автосалон, у нас, слава богу, не один автосалон с одной маркой, потом в другой съездил. Там, в принципе, все абсолютно одно и то же.
1: А, ну, то есть одинаковые отношения. Это какой год был, если не секрет?
2: Слушайте, ну, вот последний я машину продавал год назад. Ага. Предыдущую, наверное, лет 6 назад.
1: Ну, то есть относительно большой период между ними был?
2: Ну, я раз в 5 лет примерно машину меняю.
1: Ну, на самом деле, ваше высказывание, оно очень важно, вот почему. Потому что нашу программу слушают не только сотрудники, но и руководители, владельцы там и так далее. И для них-то как бы это удар по первичной продаже плюс дальнейшем обслуживании. То есть, грубо говоря, если описать вкратце схему, трейд-ин должен работать как? Он должен тебя пересадить на новый автомобиль. Даже, может быть, где-то уступив, да, там где-то какие-то, может быть, условия, свои какие-то хотелки сократив. Но при этом ты купишь новую машину, и ты в эту компанию будешь приезжать там в дальнейшем, в лучшем случае обслуживать, оставлять деньги. А так получается, что ты и не продал через них машину, они не заработали ничего, и не купил ничего, и не остался вообще. То есть это минус по всем направлениям. В качестве там, вот, допустим, владельца бизнеса, я бы просто это рассматривал как красную тряпку. Лично я. Для меня это был бы фатал. Ну, то есть мы упустили рабочие деньги на ближайшие 5 лет. Понимаешь? Но я понимаю продавцов. Это же тоже люди. Они понимают, что у них с конкретной продажи будет конкретная сумма там, допустим, да, и они как перекати-поле из одного салона в другой катают, потом на себя работают, подборами занимаются, там еще чем-то. Поэтому такая ситуация и возникает. Спасибо большое за то, что высказались, благодарю за мнение.
2: Это как другой вариант. Они же профессионалы в этом деле. То есть, грубо говоря, они-то должны с профессиональной точки зрения подходить именно, что они понимают, что они могут перепродать, им это легче сделать. У них автосалон, они могут выставить и так далее. А просто так вот сказать там минимальную цену по рынку и от нее еще сделать скидку, ну какой в этом смысл?
1: Согласен. Спасибо большое за интересный разговор. Благодарю. Следующий звонок примем. 237-104. Мы сегодня говорим о трейд-ине. Вообще, рабочая тема, нерабочая, пользоваться, не пользоваться, плюсы и минусы собираем. Алло. Доброе утро. Кто там? Говорите, вы в телефоне уже с нами. Слышу что-то.
3: Да, добрый день.
1: Да, говорите.
3: У меня опыт такой, вот буквально неделю назад я в трейд-ин сдал Nissan Tiido. У нее там весьма печальное состояние, но я на ней много отъездил, лет 8, наверное. И по очень, скажем так, удачной цене, по адекватной, по рыночной. Вот. И у них же из того же трейд-ина забрал Mazda CX-5. Опять же договорились по поводу скидок и всего остального. То есть суммарно, ну, я неплохо выиграл, на мой взгляд, при условии там даже того же автокредитования и прочего. То есть я, в общем-то, скажем так, удачно зашел, сдал старую машину, приобрел новую, ну, другую.
1: Но ты же понимаешь, что все зависит еще от машины конкретной. То есть если на твою машину спрос большой, на нее и цена будет нормальная, и они понимают, что они не потратят там месяц, 3, 4, 10 на то, чтобы ее продавать, она быстро отлетит, но они тебе, конечно, идут на уступки. Тут имеется, наверное, важнее вот эта информация по скорости продажи. Но состояние там, это все ценообразующие вещи. Но то, что ты сходил, поделился с нами вот таким опытом. Спасибо тебе большое. Надеюсь, машина тебя сейчас купленная радует.
3: Очень сильно радует. Вот еду снимать старую с учета, потому что 10 дней прошло, надо снимать, чтобы там налог лишний не пришел. А так, да, я рад, что обратился именно в эту организацию.
1: Понятно. Спасибо тебе огромное. Благодарю за звонок. Мы прервемся ненадолго, а потом продолжим разговоры о трейдине.
0: Техосмотр.
4: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
5: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
4: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
5: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
4: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
5: Серьезно? А это где?
4: Пара-пара, Емото-мото-мото.
6: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
7: И.П. Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800.
8: 092. Реклама.
9: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
10: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
11: Границы Европы и Азии.

0: старт продаж.
1: Покупаешь трейдинговую машину или же когда ты ее сдаешь. Это разные совсем полюсы,
2: да.
1: Но в любом случае я благодарен вам за мнение, и я бы, наверное, на нем вот как раз подытожил. Так и получается, друзья, что у нас вообще тема трейдин — это всегда 50 на 50. И вот сколько лет мы не общаемся с нашими слушателями, часть аудитории доверяет, пользуется, говорит о положительном опыте, а часть говорит: нет, оценили плохо, предоставили нечестную информацию, еще какие-то вещи. Наверное, вот эти разговоры о негативе, они помогут самому бизнесу как-то подочиститься, где-то какие-то моменты подрихтовать, и тогда это будет в более каких-то рамках полезных для всех сторон. Но пока, да, действительно, остается так вот 50 на 50. Я лично пользуюсь, вот многие слушатели, кто звонил, тоже пользуются, никаких проблем. Но мы сдаем автомобиль, а вот те, кто покупает, это уже отдельная история. Я хотел бы поблагодарить тех, кто сегодня позвонил, высказался на нашу тему. Я думаю, мы ее еще поднимем, год от года будем периодически вспоминать. На этом техосмотр не заканчивается. После небольшого перерыва с рекламой и песней нас с вами ждет рубрика «Ремзона», в которой мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
0: Техосмотр.
3: Реклама.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
6: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
7: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
8: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
7: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в дом «Лента». Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер», 32 класс, 8 мм. Туп «Матерра» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
11: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
15: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
16: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мам, смотри, что могу!
18: Лето как будто и не заканчивалось.
19: Завтра снова в Лим-Попо.
18: С такими скидками хоть каждый день.
2: Позитив не за горами.
17: А на горках!
2: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008.

0: 8907.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. «Хонда» и «Тойота» – сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей.
5: Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО.
4: Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Доброе утро. Дроны ВСУ снова атакуют российскую столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 20 беспилотников. Между тем, в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили жилое здание. Произошли пожары на двух предприятиях. К сожалению, есть погибшие в Северском районе Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями в Азове и в Таганроге, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь и отметил, что над Ростовской областью сбили около 30 дронов ВСУ. Ради международного товарищеского матча сборных России и Намибии в районе Екатеринбург-арены запретят стоянку и парковку машин в следующие выходные. Запрет будет действовать с 5 вечера пятницы 2 октября до 11 ночи субботы 3 октября в границах улиц Пирогова, Ключевской, Крылова, Татищева, кроме аккредитованного транспорта, рассказали в мэрии. Также с полуночи 3 октября до 11 ночи запретят движение электросамокатов в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, Ленина и Татищева, пишет я. В Екатеринбурге уже 2 дня ищут пропавшую 14-летнюю школьницу Оксану Голубеву, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». На сайте «Комсомольской правды» есть фотография школьницы. Тех, кто знает ее местонахождение, просят связаться с волонтерами. Причиной смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова стал перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга, показало судмедисследование. Уход журналиста из жизни не связан с оторвавшимся тромбом, сообщили специалисты, пишет «Комсомольская правда». 90-летняя мама Сергея Соседова рассказала, что не замечала у сына проблем со здоровьем. Она тяжело переживает утрату и вспоминает, что пыталась отговорить его от поездки так далеко. Напомню, музыкальный критик упал на лестнице на гастролях в Якутии. Самыми полезными продуктами для поддержания иммунитета в начале осени считаются тыква, кабачки и морковь. Они источники клетчатки, бета-каротина и калия. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Емилова. Также специалист призвала включить в рацион осенью яблоки, виноград, сливы, облепиху и свежую зелень, пишет РИА Новости. Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джет Тур» на Селькоровской, 22. Завтра, в воскресенье, 27 сентября. В лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
10: Lucky Motors, Джетур.
11: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мечта.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
6: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
16: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
17: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
16: Это не ремонт, а праздник какой-то.
17: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
19: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
20: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
21: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
2: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
3: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
1: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
4: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках листей и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
6: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
7: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
8: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГНК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
4: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: В «Монетке» осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
12: Учитель, как вы мудры.
11: Да это не я. Мне в букете сказали.
12: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
11: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
13: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автомобиле.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут подробности выяснились об Анатолии Вассермане. Очень неожиданно. Не да. Ксения Собчак брала у него интервью, записывала и выйдет, видимо, в ее программе. В общем, пригласила ее к себе домой, и выяснилось, что у него целая коллекция картинок для взрослых.
4: Ах, он мужчин, старый развратник.
3: Для взрослых мужчин, а мы все знаем, что он же принял обет.
5: Безбрачие.
3: Да, безбрачие. В общем, в его спальне, которая одновременно служит рабочим кабинетом, обнаружились эротические плакаты, фильмы для взрослых и даже хентай. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Действительно, все знают, что дал обет целомудрия, и 73 года ему уже, чуть там с 20 лет, он не занимается любовью с женщинами. Сейчас с женщинами, с остальными вроде тоже. И сейчас он называет это решение юношеской глупостью, жалеет о нем.
5: А что, не может обратно, да?
3: Но нарушать данное слово не собирается. Уж сейчас, если так, конечно, поднимать, наверняка Ксения Собчак спросила его, когда же, при каких обстоятельствах. Он где-то рассказывал об этом в интервью, как это было. Это действительно было глупо где-то в компании среди своих же друзей.
5: А он сказал мужик, сделал вот из этого.
3: Будто бы да, но, естественно, у него, конечно, прямо коллекция прекраснейшая этих плакатов.
5: Зачем ему женщина?
4: У меня, как у мужчины, к мужчине совет. Дорогой Анатолий, просто снимите свою жилетку с карманами, и сразу личная жизнь наладится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
5: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
13: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
14: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefizparacels.ru.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-03-29. Город Екатеринбург. Большакова, 68.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис» «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Бесконтрольное создание беспилотных летательных аппаратов в Европейском Союзе может кратно увеличить риски для России и других стран. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа России Владислав Масленников, сообщает РИА Новости. Автобусы в Екатеринбурге сегодня объезжают территорию проведения кросса нации. В списке перекрытий улицы Пирогова, Крауля, Репина и Татищева в районе Екатеринбург-арены. В мэрии сообщали о том, что из-за ограничений маршруты поменяют 12 автобусов и 2 трамвая. Троллейбусы до 3 часов дня не будут ходить от центральной гостиницы до конечной Крауля. Введен также запрет на движение СИМ до 3 часов дня в границах улиц Токарей, Репина, Малышева, Московская, проспект Ленина и Татищева. Участники кросса нации соревнуются на дистанциях от 1 километра до 12. Замгендиректора Россетей «Урал» Юрия Черникова обвинили в превышении полномочий из-за личной заинтересованности. Топ-менеджера задержали летом и арестовали. На этой неделе суд изменил меру пресечения на домашний арест, пишет «Коммерсант Урал». В компании «Россети Урал» изданию сообщили, что силовикам в расследовании помогала служба безопасности предприятия. Шаманы Тувы проводят обряды из-за нашествия медведей в населенные пункты. Об этом рассказал агентство РИА Новости верховный шаман России Караул Дапчунул. Кедровых орехов нет, нет ягоды, поэтому голодные медведи и выходят к людям. Давно, когда я был маленьким, тоже было такое, отметил собеседник агентства. Глава Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак ранее предупреждал о том, что медведь является самым опасным хищником для человека в лесу. Медведь считает себя хозяином тайги и не испытывает страха. Исторический центр «Уралмаша» в Екатеринбурге официально признали достопримечательностью. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Это территория в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, а также бульвар Культуры и проспекта Орджоникидзе. В границах территории можно только сохранять и восстанавливать исторический облик района и проводить ремонтно-реставрационные работы, отмечает «Новый день». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
0: Информация на правах рекламы.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
6: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Этот Джили в Осмото. Крутое что-то.
6: Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
7: Цена за комплектацию комфорт.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич», шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
9: «Пилот ФМ».
10: Реклама.
11: Oh, my God.

0: Звони.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на «Металлургов».
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: На радиопилот.
1: Барбара Стрейсанд.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: «Уралмаркет». С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
12: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
13: УК Simaland Corp. Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
14: Черри, LG, Тенок в Автобан на любой цвет и бюджет.
15: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
14: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
15: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
16: Акция до конца сентября.
17: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
18: Юдизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
19: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.
20: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
21: Учитель, как вы мудры.
20: Да это не я. Мне в букете сказали.
21: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
20: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
19: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-800-308-48.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
22: Музыкальный нон-стоп.
23: Полчаса без рекламы.
22: Только музыка.
23: На радио «Пилот».
24: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.

0: полчаса без рекламы.
1: Без рекламы.
0: Без рекламы.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Силы ПВО минувшей ночью сбили 645 дронов ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. БПЛА были перехвачены над рядом областей. Есть пострадавшие и погибшие. В Северском районе Кубани загорелись территории двух предприятий. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть погибшие, но число не уточняется. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В Ростовской области 5 человек госпитализированы с ранениями. В Азове и в Таганроге, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пишет газета.ру. Поэтапные ограничения будут вводить на Пермском тракте под Екатеринбургом из-за дорожных работ. Идет речь об участке Ачит Екатеринбург, пишет Ядин. Там будут восстанавливать изношенный верхний слой покрытия на участке М-12 Восток в Свердловской области. Сначала покрытие будут ремонтировать в направлении Екатеринбурга, затем в сторону Москвы, сообщает Автодор. В местах ремонта на проезжей части будет оставаться всего одна полоса. Ограничения в движении начнутся поэтапно с 28 сентября. Продлятся до конца года на участке от 326 километра по 342. Тысячи байкеров сегодня проедут по Екатеринбургу в честь закрытия сезона. В квартале Архангела Михаила с 11 утра организован сбор мотоциклистов, а также выставка транспорта, в том числе патрульной техники ДПС. Об этом рассказали Е1 в облгае. Сам мотопробег начнется в 3 часа дня. Байкеры проедут по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по проспекту Ленина, по улице Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской. В период проезда колонны возможны кратковременные ограничения в движении, отметили в ГАИ, пишет Ядин. Самая засушливая пустыня в мире, Атакама в Чили, покрылась цветами из-за обильных дождей, вызванных явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет агентство Франс-Пресс. Среднегодовой уровень осадков в этой пустыне составляет от 1 до 15 миллиметров в год. На некоторых участках они не выпадали более 400 лет. Дожди пробудили семена и луковицы примерно 200 видов растений. Сезонные осадки, превышающие 180 миллиметров, в некоторых районах ранее никогда не регистрировались, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на выходные 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр Jet Tour на Селькоровской 22. Завтра в воскресенье 27 сентября. В лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская 22.
11: Lucky Motors, G-Tour.
12: Реферта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
16: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
15: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
2: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-865-81-15-330.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ру.
3: ООО «УК Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами,

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
4: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
5: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
6: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
7: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сломался вариатор на Nissan. DSG на Volkswagen пинается. Автомат на Toyota встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8-800-770-02-02.
9: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш».
10: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
9: Предложение от ОСЗ «Атом» Южногорска. ИНН 667-219-26-71.
10: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
11: «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
12: Его дизайн, уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
13: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
14: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
15: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
16: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
15: Лос-Маркет.
14: Гарантия не на словах, а на деле.
16: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2. «Lucky Motors».
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
19: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов, 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
20: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять.
21: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «ЗА Ривьера Галактика». Дом сдан.

0: рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
1: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмота Сервис» «Осмота Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Воздушная тревога объявлена сегодня в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. В случае сигнала воздушной тревоги звучит сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение. Оно повторяется трижды, затем прекращается, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп. Ранее в Минобороны России сообщили, что над регионами страны ночью сбили более 640 беспилотников. В некоторых регионах есть погибшие и раненые. В Екатеринбурге задержаны трое подростков, которые вечером 22 сентября напали на прохожего на улице Ухтомской. Об этом порталу Е1 сообщили несколько независимых источников. Полицейские оперативно вышли на след девушки и двух парней, которым от 14 лет до 16. Заведено уголовное дело о хулиганстве. Ожидается, что сегодня всем троим суд изберет меру пресечения. Ранее сообщалось, что подростки подошли к прохожему с вопросами. Тот ответил, что пьян и попытался уйти, но девушка потянула мужчину за одежду, повалив на землю, а подростки избили его, в том числе ногами по лицу. В Свердловской области четверо медведей пришли к кормушке для кабанов и попали на камеры в красногвардейском охотхозяйстве. На одном снимке семейство с подросшими медвежатами расположилось вокруг чаши с кормом. На втором снимке звери стоят на задних лапах. По словам сотрудника охотхозяйства, год в лесах неурожайный. Во многих регионах сейчас бескормится, особенно в Сибири, где много случаев выхода медведей к людям. Но в Свердловской области ситуация получше, хотя медведи видят вблизи садов на помойках, куда они идут полакомиться яблоками и грушей. С наступлением холодов звери уйдут в леса, чтобы залечь в спячку. Так считает специалист, пишет Урару. Футбольный Урал сегодня играет на выезде с костромским «Спартаком». Матч 7-го тура Лиги Пари состоится на арене «Химки». «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице. У него 24 очка, у «Урала» 22 и 5-я строчка. Начало сегодняшнего матча в «Химках» в 16:30 по времени Екатеринбурга. Прямую трансляцию проведут «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также «Кинопоиск» и «ВК-видео». Официальный доллар в выходные 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмота» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмота» условиям покупки удивляется.
7: «Осмота»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмота». Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Подробности в салоне.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка. Секретной фанатеке радио.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом «Зан». Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
7: Oh.

0: Звони.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
6: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Ю-дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Маншаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир. Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
9: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет статой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
4: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а праздник какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и про

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут подробности выяснились об Анатолии Вассермане. Очень неожиданно. Не да. Ксения Собчак брала у него интервью, записывала и выйдет, видимо, на ее, в ее программе. В общем, пригласила ее к себе домой и выяснилось, что у него целая коллекция картинок для взрослых.
4: Ах, он мужчин, старый развратник.
3: Для взрослых мужчин, а мы все знаем, что он же принял обет.
5: Безбрачие.
3: Да, безбрачие. В общем, в его спальне, которая одновременно служит рабочим кабинетом, обнаружились эротические плакаты, фильмы для взрослых и даже хентай. Понимаете? Вот. Ну, действительно, все знают, что дал обет целомудрия, и 73 года ему уже, чуть там с 20 лет, он не занимается любовью с женщинами. Сейчас сказал с женщинами, с остальными вроде тоже. И сейчас он называет это решение юношеской глупостью, жалеет о нем.
5: А что, не может обратно, да?
3: Но нарушать данное слово не собирается. Уж сейчас, если так, конечно, поднимать, наверняка Ксения Собчак спросила его, когда же, при каких обстоятельствах. Он где-то рассказывал об этом в интервью, как это было. Это действительно было глупо где-то в компании среди своих же друзей.
5: А он сказал, мужик сделал вот из
3: этих... Будто бы да, серии. Но, естественно, у него, конечно, прямо коллекция прекраснейшая этих плакатов.
5: Зачем ему женщина?
4: У меня, как у мужчины, к мужчине совет. Дорогой Анатолий, просто...

0: просто снимите свою жилетку с карманами, и сразу личная жизнь наладится.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
3: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
5: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
4: 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18.
3: Skillpro66.ru.
5: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом» Южногорска. ЕРН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
11: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93.
12: Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Дневной драйв на радио Пилот.

0: 10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. В России могут ввести базовый пенсионный доход, единую социальную гарантию для всех пенсионеров. Предложили в Институте экономики РАН. Там отмечают, что пенсии в России замещают зарплаты на 23% при ориентире 40%. Ученые предлагают ввести трехуровневую пенсионную систему. Первый уровень – базовый пенсионный доход. Второй – страховая пенсия, часть которой основана на взносах. И третий уровень – надбавка для отдельных категорий получателей, пишет РБК. В Свердловской области с начала года закрылись почти 400 салонов красоты и парикмахерских. При этом в прежние годы их число росло, а в прошлом году был скачок на 12%. Как рассказала аналитик проекта «Контур Фокус» Анастасия Макшанцева, с начала года в регионе появилось чуть больше 500 новых салонов, но более 390 закрылись. Среди возможных причин – усиление конкуренции, рост расходов на аренду, персонал и оборудование, также повлияло повышение ставки НДС с 20% до 22%, пишет Т1. Свердловская магистраль получила двухэтажные вагоны «Бистро» для фирменного поезда «Демидовский экспресс». В них разделены и пассажирская, и производственная зоны. На первом этаже – барная зона, кухня, моечное отделение, санузлы. На втором – обеденный зал, пишет «Новый день». В октябре на Свердловскую железную дорогу поступят двухэтажные вагоны, купе и СВ. В первый рейс двухэтажным составом «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» отправится 3 декабря. Ушедшая из России компания Hyundai зарегистрировала в нашей стране 10 товарных знаков. 6 из них содержат логотип автопроизводителя, еще 3 с логотипом автобренда Genesis, пишет агентство ТАСС. Знаки зарегистрированы до 34-35 годов по разным классам товаров и услуг, в том числе, например, подушки и грабли по уходу за дорожками для гольфа. Михаил и София стали самыми популярными именами в России с начала года. Таковы данные портала реестра ЗАГС. В топ-5 популярных имен девочек также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара. Для мальчиков Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Рейтинги различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Питере среди имен девочек лидирует Анна, а не София, отмечает издание «Лайф». Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр Jet Tour на Селькоровской 22. Завтра, в воскресенье, 27 сентября. В лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Jet Tour Dashing не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Jet Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Jet Tour Dashing. Селькоровская 22.
11: Lucky Motors, Jet Tour.
12: Реферта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Эксланти XET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Эксланти XET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

Хороший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Ежедневная презентация новых и актуальных треков в эфире по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вызвал ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри». Официальный дилер Tenet на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
3: Акция до конца сентября.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
5: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
6: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
4: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
7: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
8: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
14: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
6: Угу. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
7: Ого!
8: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
10: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а праздник какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
12: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио. 104.5 FM.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
8: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 300 85 85.

0: звони.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
3: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Что за офисный прикид? А где мотошлем?
3: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
2: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
3: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
2: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
3: Серьезно? А это где?
2: Пара-пара, Емото-мото-мото.
4: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
5: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800.
3: 0,92. Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Празднование закрытия мотосезона в Екатеринбурге сегодня вызвало непривычные для субботы дорожные пробки, пишет Е1, ссылаясь на массовые жалобы автомобилистов. Особенно напряженная ситуация после 3 часов дня была на въезде в Академический и в районе кольца Серафима Дерябина и Объездной, а также на Восточной и некоторых других участках. Водители возмущены перекрытиями, но ранее в ГАИ предупреждали о временных перекрытиях дорог по ходу движения колонны байкеров. Ее маршрут пролегал от квартала Архангела Михаила в центр города на проспект Ленина и обратно. Из-за сильных дождей на тайском курорте Паттайя российских туристов будут забирать в аэропорт Бангкока раньше запланированного времени, сообщила Ассоциация туроператоров России АТУР. Идут дожди, есть подтопление, напряженный дорожный трафик. Все экскурсии в Бангкоке отменены, в Паттайе только морские. В АТУР подчеркивают, что российские туристы в безопасности, несмотря на сильные ливни, и переждают погоду в отелях, торговых центрах и массажных салонах. В Красноярске из-за активности медведей закрыли для посетителей самую длинную в стране лестницу – Таргашинскую. Она находится на одноименном хребте и соединяет его с национальным парком «Красноярские столбы». На лестнице 1683 ступени. Они протянулись на километр 200 метров. В сентябре в Красноярском крае зафиксировано уже 5 нападений медведей на людей. Напомню, звери выходят к людям из-за неурожайного года в лесах. Между тем, в Свердловской области семья голодных медведей пришла к кормушке для кабанов в Артемовском районе. Четверых животных сняла камера в красногвардейском охотхозяйстве. Специалисты охотхозяйства считают, что с наступлением холодов медведи уйдут в леса, чтобы залечь в спячку, пишет Урару. Студия Warner Brothers показала новые кадры фильма «Властелин колец. Охота на Голлума». На них Фродо стоит спиной к зрителю у дверей в дом Бильбо Бэггинса. Лица не видно, но можно понять, что это Элайджа Вуд, которому сейчас 45 лет. Подпись к видео гласит: «Вширь пришла осень». Студия также сообщила, что сыгравший в оригинальной трилогии Голлума Энди Серкис будет не только режиссером и исполнительным продюсером проекта, но и исполнит свою знаменитую роль. Ему сейчас 62. Фильм выйдет в прокат 17 декабря 2027 года. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, в воскресенье, 27 сентября. В лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22.
9: Lucky Motors, Джетур.
10: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
2: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
3: Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
3: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
7: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
8: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
7: Это не ремонт, а праздник какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмото Сервис», «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. На главный старт кросса нации в Екатеринбурге в субботу вышли больше 20 тысяч человек. Всероссийский день бега поддержали 72 муниципалитета Свердловской области, где его участниками стали порядка 66 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте информполитики области, пишет областная газета. Дистанция составила 2026 метров. Напомню, в 13 городах и других населенных пунктах области из-за кросса нации вводили ограничения в движении транспорта, в том числе и в Екатеринбурге. Свердловские байкеры в субботу закрыли сезон. В спортивном квартале Архангела Михаила прошла выставка техники, в том числе транспорта ГАИ. В 3 часа дня колонна из 1000 мотоциклистов двинулась в центр города по улицам Архангела Михаила, Светлореченской, Объездной, Московской, по Ленина, затем обратно по Восточной, Ткачей, Машинной, Луганской, Объездной и снова на Архангела Михаила. По ходу движения колонны сотрудники ГАИ перекрывали участки улиц. Водители жаловались на непривычные для субботы дневные пробки. Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. За него проголосовали 110 делегатов. Конкурент из Германии Вадим Розенштайн получил 85 голосов. 38-летний Турлов, уроженец Москвы. В 2023-м он возглавил Казахстанскую федерацию шахмат, в 2024-м Международную федерацию школьных шахмат. Он стал 9-м президентом ФИДЕ. Напомню, Аркадий Дворкович, который руководил федерацией с 2018 года, добровольно приостановил полномочия на время действия санкций Евросоюза и в выборах не участвовал, пишет агентство ТАСС. И о спорте. Футбольный «Урал» на выезде обыграл костромской «Спартак» и поднялся на второе место турнирной таблицы. Матч седьмого тура Лиги Пари первой лиги на стадионе «Арена Химки» завершился в пользу екатеринбургского клуба со счетом 2-1, пишет чемпионат.ком. Первое место в турнирной таблице первой лиги занимает Нижний Новгород. У него 31 очко, у «Урала» теперь 25. Официальный доллар 84.34, евро 95.87.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
7: «Осмото»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот ИП Агеев Артем Алексеевич», шинный центр «Простоколеса.РФ» на самолетной 47. Завтра, в воскресенье, 27 сентября, в лучшем на свете городе ожидается преимущественно безоблачная погода, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 6-8, завтра днем плюс 15-17 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжорно.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается субботний «Техосмотр» на радио «Пилот». С вами Александр Морозов. Сегодня говорим о том, чего бы вы в своей машине добавили или, наоборот, убавили. Вот, знаете, бывает так, что все вроде хорошо в машине. Берешь осознанно, все нормально. Но вот есть одна деталь, которую бы ты поменял, например, в ней, я имею в виду. А на связи у нас по телефону 237-104 Сергей. Сергей, привет. Давай рассказывай, какая у тебя машина и что бы ты в ней поменял.
3: Сейчас владею Kia Rio, которая вот комплектация новая вышла в плане фейслифтинг. Год. Вот. Комплектация Lane сейчас называется. Ну, начнем с того, что сзади сделали, допустим, эти светодиодные фонари. А спереди-то почему не сделали? То есть это что за разброс такой?
2: То есть сзади есть LED, а спереди нет?
3: Да, а спереди нету, да. Спереди обычные галогенки и линзы стоят в этой комплектации. То есть следующая только комплектация, я так понимаю, идет уже LED-овская оптика. И самое, что больше всего не нравится, просто я владел сначала третьим кузовом, потом четвертым обычным. Была зона, подогрев зоны стояния горки.
2: Ага.
3: Убрали, теперь нету. Очень печально. Очень удобная функция. Вот эту функцию я бы добавил в автомобиль.
2: Понятно.
3: А так, в принципе, автомобиль неплохой.
2: Ну что, спасибо тебе, Сергей. Но вообще многие решения вот по поводу подобных изменений, там, допустим, в той или иной комплектации, производитель чаще всего принимает для того, чтобы брали комплектации пожирнее. То есть этого нет, а в следующей вот уже, пожалуйста. Ну, то есть там подключились маркетологи, все нормально.
3: Лада Веста. В принципе, все устраивает. Поменял бы я двигатель на более мощный.
2: Все вроде хорошо, но не едет так, как хочется, да?
3: Ну, как бы, в принципе, в городском потоке, конечно, не тошнишь, этого двигателя хватает. Но, тем не менее, хотелось бы что-нибудь поинтереснее на такую машину.
2: Ну, я помню, когда выходила Калина Спорт, там, с мощностью под 120 лошадей, мы тоже как-то так тихо похихикивали и говорили, ребят, да как бы 120 это обычная мощность для 1.6, то есть для других производителей это вообще как бы не спорт совсем. И вот мне кажется, что да, действительно не хватает каких-то более-менее, ну, таких укладывающихся в среднее понимание двигателя 1.5 литра мощностей. Тут я с тобой согласен. А, ну, ты же брал все равно осознанно, так ведь?
3: Ну, как бы, да.
2: То есть ты прямо шел и как бы себя тешил, типа, зато не переплатил, знаешь, вот как это?
3: Ну, конечно, с другой стороны, опять же, хотелось бы, чтобы такая машина своего производства, которая в России собирается, да, стоила бы дешевле.
2: Угу.
3: Но, опять же, если разобраться, то комплектующие здесь больше 50% этой машины импортные, и которые покупаются за доллары. Курс растет, соответственно, цена растет. Вот последнее повышение цен на эти машины было, ну, на ВАЗовские.
2: Я тоже видел, да.
3: В ноябре месяце повышение цен было. Сейчас в 2021 году вообще непонятно, что будет с этим курсом. Курс вырастет, и вот цены на машины опять вырастут.
2: Ну да, слава богу, хоть не сразу.
4: Да, добрый день, Дмитрий.
2: Привет, Дмитрий. На чем ездишь и что бы туда добавил, либо убрал?
4: Езжу на Шкода Йети. И из того, что вот реально хотелось бы добавить из опции, это электропривод задней двери багажника.
2: И чтобы открывалась сама?
4: Открывалась, а самое главное, закрывалась. Потому что, ну, закрывать там реально не очень удобно. И бывает и замораешься, бывает и удариться можно немного. Вот этой опции не хватает. Ну и второй момент, чего бы хотелось очень добавить, это, ну, известно, что TSI моторы немного долго греются. И вот электронный этот подогреватель, который сразу теплым воздухом дует, вот это тоже очень полезная бы вещь была.
2: Ты имеешь в виду автономный отопитель?
4: Нет, я имею в виду именно не стояночный отопитель, а именно когда заводишь мотор, и чтобы
2: он его догревал.
4: Да.
2: А, ну так раньше чтобы же они раньше такую конструкцию а-ля кипятильник вообще применяли. В В курсе, да?
4: Ну, в курсе, да, но, в принципе, система-то та же самая, да.
2: Ну, да, то есть это как, знаешь, кипятильник, опущенный в головку блока, который просто подогревает дополнительно. Ну, как бы кто-то котлы ставит дополнительно. Я знаю людей, которые на севера покупают машины, там сразу ставят. То, что современные машины турбовые греются, ну, на стоянке вообще не согреваются, а когда ты начинаешь двигаться, греются однозначно быстрее, это факт. То, что в большинстве своем это машины холодные, это тоже все понимают. Ну, физику что же никто не убрал. То есть работа, которая тратится, она либо идет там на то, на то, на то, либо на поддержание мощности. Вот тебе, пожалуйста. Спасибо за мнение.
4: Да,
2: вот,
4: да,
2: и хорошего дня. Мы продолжим принимать звонки буквально через несколько минут. Напомню, говорим о том, чего бы вы в своей вот сейчас текущей машине, на которой ездите, добавили, либо наоборот убрали.
1: Техосмотр.

0: Реклама.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний техосмотр на радио «Пилот». По-прежнему с вами в студии Александр Морозов, и мы продолжаем обсуждать тему, чего бы вы своей машине, вот сейчас на которой ездите, добавили бы или, наоборот, убрали. Наш телефон в прямом эфире 237-104. На связи у нас Михаил. Михаил, здрасте.
3: Здравствуйте.
2: На чем ездите и чего бы сделали с машиной?
3: Веста Кросс. В принципе, все устраивает, все хорошо. Вот предыдущий звонок я слышал, тоже звонил Михаил, тоже вестовод был. И, скажем так, пожаловался на мощность двигателя. Да, как бы вот хотелось бы немножко, скажем так, помощнее. Но, скажем, я довел дома машину. Она немножко сейчас как бы есть помощнее.
2: Это каким образом ты довел?
3: Ну, каким образом? Чип, тюнинг. Система.
2: 10 вот, лошадей добавил?
3: Ну, скажем так, даже вот пускай эти 10 лошадей, но машина поменялась значительно. То есть я ее когда купил только новую, ехал в Каменск-Уральск по дороге. Пять раз пытался обогнать фуру. Ну, скажем так, и машина была новая, не хотел ее мучать. Но на таком, на свободном режиме я пытался, говорю, 5 раз обогнать ее. Но потом... затюнинговал, как говорится.
2: Понятно.
3: Ну, машина поменялась.
2: А что 1.8 сразу не взял?
3: А на тот момент, когда я брал, 1.8 не было. Надо было ждать. А когда покупаешь, уже... А и мне как бы в самом автосалоне, сам менеджер, который продавал, ну, автосалон не буду сейчас называть, он меня категорически от 1.8 отговаривал.
2: Ну, сыроват мотор-то. Ну, слушай, а вот, вот смотри, тебе вот такой встречный вопрос. Вот если бы тебе сказали, хорошо, мы услышали ваши пожелания, отныне мы ставим туда только контрактные моторы, ну, какие-нибудь там, типа, знаешь, там, японских 4А, вот вам, пожалуйста, стандартный 120-сильный мотор, вот он будет у вас там эксплуатироваться. Вот ты бы как на это отреагировал? Тебе бы понравилось? Или бы ты сказал, нет, блин, верните наших, пусть наши все делают?
3: Ну, мне понравилось, наверное.
2: А понравилось?
3: Наши ну да, как-то что-то не дорабатывают. И еще один такой, как говорится, очень большой минус, чего хотелось бы, чтобы было, это шумка. Вот.
2: Ну, как говорит один мой товарищ, который автозвуком занимается, есть вибропласт, визомат и так далее. То есть есть звуковые материалы, которые, в принципе, акустический комфорт организуют тебе. Но в любом случае, спасибо.
4: Здравствуйте, меня зовут Дарья.
2: Здравствуйте, Дарья, слушаем вас.
4: У меня Kia Soul. Это очень классная машина, но в ней самый большой минус – это отсутствие багажника.
2: О, вот наш разговор, вот понимаешь, как бы группа, выпускающая нашу программу, мы вот обсуждаем, да, чтобы нам с радиослушателем такое перетереть. Я говорю, вот у меня каждый раз, вот мне все нравится в машине, вполне, да, адекватно, но не хватает двух вещей – полного привода и багажника. Но я понимаю прекрасно, что если бы там был багажник, это был бы уже либо Селтос, либо Крета, понимаешь?
4: Вот, я собралась менять на Селтос. Надеюсь, что меня в этом плане точно устроит.
2: Вот ты понимаешь еще какой нюанс? Вот садишься в Селтос, и начинается другая возня. Вот двигатель бы помощнее. Вот опять. Все хорошо, но двигатель бы помощнее.
4: Понятно. Ну, в общем, вот мои такие пожелания.
5: Алло, здравствуйте. Александр, Дмитрий меня зовут.
2: Привет, Дима.
5: Kia Ceed. 7-й год. Автомат, коробка. Вот я бы поменял в машине коробку. Потому что 4-ступенчатая АКПП. Вот не хватает 5-й передачи совсем. И она немного такая медленная. Жмешь, когда на педали. Очень большой пинг у нее.
2: У тебя 7-го года, да, получается?
5: 7-й год, да. Так, в принципе, машина очень надежная. И... для спокойной езды семейной, в принципе, устраивает.
2: Слушай, ну опять же, да, как бы ты же понимаешь прекрасно, что в большинстве случаев вот эти там 6 ступеней в коробках, а если посмотреть на передаточные числа, но иногда кажутся тебе чистой уловкой. Потому что по факту, ну, там, как, по факту это вот, знаешь, как таблетки плацебо. Она что есть там, эта 6-я передача, что ее нет, понимаешь, и как бы... Ну, может, на расход это как бы сильно повлияет, но уж на динамику-то вряд ли. Особенно переключение.
5: 4-ступенчатая.
2: Ну, у тебя 4, но там следующие 6 идут уже, все.
5: Понятно.
2: Понятно.
6: Меня зовут Виталий.
2: Виталий, чего бы в своей машине изменили? Что за машина вообще?
6: У нас Infiniti QX70.
2: Ага, так-так.
6: Не хватает ей, если честно, полного привода. Постоянного. Mm-hmm. Так машина вообще огонь. Ну, таскает из-за заднего привода, конечно.
2: А когда подключается, дергает?
6: Нет, не дергает.
2: А что, на каких ты скоростях таких передвигаешь, что у тебя 70-ку мотыляет?
6: Блин, по колее.
2: Ну, у нее, видишь, как бы у нее нюанс там на самом деле даже не в полном приводе. У нее колея, у нее же еще и колеса широкие. Я вот сегодня на работу ехал. Хорошо тем, у кого колеса узкие, они в колею нормально попадают. А те, у кого уже там колеса, например, 17+, и шире уже сами по себе, очень неприятные ощущения в колее.
6: 21-е.
2: Ну 21-е. Вот, на 21-х лаптях тебя, конечно, таскать будет туда-сюда. Особенно, когда ты попадаешь в узкоколейку. И...
6: До этого Прадик был 150-е. Вообще огонь. Только дизель.
2: Ага.
6: Единственное, не устраивало дизелек. Мало лошадей. Тут хоть 333 лошади.
2: Слушай, а как бы не хотелось бы, чтобы было там 250, например? Ну, по налогам.
6: Маловато.
2: Да,
6: маловато.
2: Вот 333. Вот сколько у тебя сейчас налог?
6: Ну, где-то 35 должен.
2: 35-34 тысячи в год.
6: Да.
2: И расход еще плюсом.
6: Плюс расход, да, 25. Ну, сейчас вот при такой вот, то, что снега много на дороге. Угу. А так в двадцатку укладываюсь по трассе 13.
2: Счастье прям.
6: Ну, кому как.
2: Ну, слушай, ты же понимаешь прекрасно, что если бы там был постоянный полный привод, особенно какой-нибудь там жестко блокируемый, еще что-то, то кормил бы ты эту машину прям постоянно, ты бы вокруг заправки ездил.
6: Ну, это точно.
2: Так что, возможно, именно в этом секрет твоих некоторых радостей по поводу там сокращения расхода и кроется. Но палка о двух концах всегда. Увеличиваешь там или наоборот уменьшаешь, добавляешь что-то, убавляешь, всегда изменится конечный результат. И понравится он или нет, это тоже будет другим вопросом. Но в любом случае, спасибо тебе большое за мнение, удачи в эксплуатации. Вернемся в нашу студию буквально через несколько минут. После небольшого перерыва вас ждет наша традиционная рубрика АБС абсолютно бесполезными сведениями и продолжим принимать звонки.
1: Техосмотр.
7: Паравьемото! Да, Паравьемото!
8: Паравьемото! Пришло мое время! Паравьемото!
9: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото.
7: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
10: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
11: Подробности об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр».
2: Сегодня в рубрике АБС с абсолютно бесполезными сведениями поговорим об автомобильных мероприятиях. Вообще, самые крупнейшие выставки проходят в Париже, во Франкфурте. В Париже, так это вообще старейшая выставка, она там проходит с 1898 года. Парижский автосалон за все эти годы собрал больше 1,5 миллиона зрителей. Ну, а самая крупная считается выставка во Франкфурте, в Германии. Кстати, она делится на две части. По нечетным годам проходит выставка в Гонконге, а почетным выставляют уже во Франкфурте обычные легковые автомобили. Там тоже народу, и все автопроизводители прямо ломятся туда. Надо отметить, что в России московский автосалон тоже собирает сотни тысяч зрителей, тоже считается одним из самых крупных в мире.
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Продолжается субботний «Техосмотр» на радио «Пилот». У нас автосалоном можно смело считать пробки в 8 утра в будний день. Выставка автомобильной недвижимости от одного конца города до другого. Принимаем звонки по поводу того, чего бы вы поменяли в своей машине, добавили или, наоборот, убавили. Алло.
3: Добрый день, город.
2: Да. Вот. Привет, как зовут тебя?
3: Вот, меня Виктор зовут, передвигаюсь на Renault Sandero Stepway второго поколения. Угу. И, ну, движок, атмосферник бы оставил восьмиклапанный, но мощность... Ой, объем 1,8. Ну, потому что как бы маловато.
2: А ты что-то возишь в нем? Ну, то есть ты для работы используешь?
3: Да нет, у меня жена его отобрала. Просто чем меня привлекает этот движок атмосферный, именно восьмиклапанный, у него тяга с низов идет. И, допустим, я где-то еду по пересеченке, где-то там в колхоз какой-нибудь выехать, третью или четвертую вырубаешь, и там он тянет по 30 км в час, вытягивает, то есть вполне. И еще я бы добавил сюда, вот почему автомобиль стоит 1 миллион, максимальная комплектация у меня, а обшивка салона, она именно вот по порогам, она прижата какой-то хиленькой резиночкой, вот, хотя у той же Весты, или даже брать там 70-х годов машины, там девятки какие-то, у них пластик, пластиком отделан порог. Неужели нельзя было сделать вот эту пластиковую обшивку, чтобы не вылезала именно вот обшивка салонная из, ну, защищена была. Она вылезает постоянно и, блин, так пархезно смотрится.
2: Ну, ты прямо вот... Слушай, вот так в мелочах, если разбираться, ко многим машинам есть вопросы, особенно по поводу того, почему это именно так сделано, неужели это вот настолько прям дешевле, чем пластиком прижать? Ты как тренер мой, знаешь, да, все, дофига нюансов есть. Поэтому, да, основное пожелание — двигатель объемом побольше. Мне вообще, ну, как бы, платформа, которую юзает этот производитель, она уже столько лет используется, можно было бы делать какие-нибудь топчиковые версии из разряда, там, знаешь, двухлитровые версии. Но мне кажется, там посыпалось бы все остальное.
3: И еще, вот, извини, перебью, Александр, и еще вот, если бы поставить полный привод какой-нибудь, это было бы вообще бомба.
2: Это был бы Дастер. Двухлитровый мотор и полный привод, все, сразу из стопы получается.
3: Но для нее вот реально это бы вот Дастер бы просто отъехал.
2: Ну, поэтому и не делают, ты же понимаешь.
3: Ну да, да, так вообще тачка классная по ходовым характеристикам, она меня вообще вот радует.
2: Понятно,
3: любой
2: спасибо.
3: Любой снег, там в любое хоть что залезь.
4: Здравствуйте.
2: Да, приветствую. Как зовут вас?
4: Да, меня зовут Сергей. Вот езжу на Volkswagen Polo.
2: Угу.
4: Единственное, что не хватает, мне кажется, вот когда они продают его в топовых версиях, блин, ребята, ну почему вы не сделаете кожаное сиденье, ну, на самом деле?
2: Кожаное сиденье тебе надо?
4: Да.
2: Слушай, ну сейчас же есть вопрос дешевый. То есть вопрос решается там 5 или 6 тысячами рублей. Есть же чехлы из наноматериалов. Ну так они, чем и хороши, ты отъездил, порвал, выбросил следующий. А вот если бы это был чисто кожаный салон, ты же понимаешь прекрасно, что в таком классе автомобиля он был бы не чисто кожаный и, скорее всего, совсем бы не кожаный. Ну, мягко говоря, не кожаный.
4: Ну,
2: и не
4: понятно.
2: Мягкий бы был бы. Просто был бы типа попрактичнее, можно тряпочкой протереть. Но если бы он порвался, ты бы денег потратил гораздо больше. Я в своей машине, сразу положа руку на сердце, отвечу честно. Я эту проблему решил чехлами. И да, вот со временем уже 3 года прошло, этим чехлам приходит конец. Я прекрасно понимаю, что я вот их снял, отдал в утилизацию, следующее взял за такие же там доступные деньги, постелил и все. И опять 3 года забыл. По сути, это выход из положения. Потому что у меня были машины с кожаными салонами. ну, не такие это вот приятные ощущения, как многие думают. Вот честно. Совсем не те. И в более люксовых моделях, они, конечно, прикольные, но когда это все приходит в негодность со временем, или, не дай бог, где-то порвалось, прожглось, там еще что-то случилось, это прямо удар. И по психике, и по финансам, кстати, тоже.
5: Добрый день, Александр. А я бы вот добавил, наверное, в Октавию обратно ДСГ вместо автомата.
2: А что такое?
5: Ну, она, как бы, я бы сказал, по сравнению с прошлой, не едет совсем. И постоянно. И вот расход больше. Ну, с тем же двигателем 1.4. Почти на 2 литра, на 1.6. Ну, вот по таким, как сейчас.
2: А ты не первое поколение Октавии, да, уже юзаешь?
5: Нет, не первое. До этого вот А7 была у меня.
2: Угу.
5: Сейчас вот новая получается, А8.
2: А у тебя мотор какой? 1.4 турбовый?
5: 1.4, да.
2: Ну ты же понимаешь тоже, что туда поставили автомат, потому что у людей, которые покупают такого класса автомобилей, есть что? У них есть определенный стереотип, что это ломается, это дорого. Этот стереотип подогрет поколениями машин, которые ремонтируются и так далее. Но по факту мнений в пользу автомата их больше, поэтому производитель, собственно, туда и ставит. Но
5: просто, да, он не едет.
2: Ну, вот те
5: постоянно 200... надо газ продавливать, он подтупливает по сравнению с ДСГ раньше махом.
2: Это да, махом я согласен. Коробки ДСГ производительные очень. И это фавориты. Это прямо на них равняются многие. И здесь оно и в стоимости, как бы, да, аукается, если ремонтируется. Но с другой стороны, вот сейчас с мокрыми сцеплениями вопросов нет. И мне кажется, что если в топовых версиях, как бы, они предлагаются, то это нормальный опционал. Если в более дешевых люди хотят автомат в большинстве своем видеть, так и будет.
5: Я просто вот давно уже езжу. И вот просто кто ездит на Volkswagen'ах, они как бы все равно ВАК-группу дальше предпочитают. Даже ДСГ. Вот я на ней на прошлой проездил 271 тысячу. Один раз только заменил. На 170 я поменял пакет фрикционов со сцеплением порядка 35 тысяч. Ну и, в общем-то, ну и каждые 60 тысяч я менял масло.
2: Угу.
5: Просто в коробке. И больше я вообще ничего не делал по коробке.
2: Слушай,
5: но коробка просто вообще отпад.
2: Ну ладно, я понял тебя.

0: Ксения.
1: За паритет регионы. ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГНК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
1: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
7: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
1: Цена за комплектацию комфорт.
9: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
10: ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
11: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
12: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамик. Гранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а праздник какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
13: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
3: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 миллионов 159 тысяч 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я верю, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
14: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

Красивая запоминающаяся мелодия от Arctic White. Композиция «Симметрия». Ну а программу продолжает творческий союз Талимуса и Акробата. Звучит их композиция, которая называется «Дыши светом».

программе появляется очередная новинка от нашего белорусского друга Кости Аута. Его совместная работа с Лаем Гарсия. Костя Аута возвращается на лейбл Univac с мини-альбомом, куда вошла композиция «Если я выиграю». Трек балансирует между прогрессив-хаусом и органиком. Светлые мелодии, плавная перкуссия и обволакивающие слои звучат естественно, создавая гармоничное сочетание позитивных ощущений.

0: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
0: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
1: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
2: Акция до конца сентября.
3: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
4: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
3: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
12: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
13: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
14: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио Пилот.

Вы слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев. И я продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее, Guy J, который дает новую жизнь треку, выпущенному на рекорд-компании Floras. Знакомый трек, который называется Loving Sun от музыканта Buddy Kid, но уже в другом прочтении. Давайте послушаем, что получилось.

Дорогие друзья, как всегда, в центральной части своего радиошоу я представляю свой гастрольный график. 9 октября отправляюсь в Нижний Новгород на вечеринку «Пространство», которое пройдет в пространстве Строгов. 10 октября Санкт-Петербург и Prodigy Con. 16 октября Москва и Трансмиссия. 17 октября Москва, также Prodigy Con и площадка Бейс. Ну а мы, конечно, ждем 26 сентября, потому что сумерки возвращаются. Магия момента и глубина звука. Два артиста и одна энергия. В этот раз я приглашаю в свое авторское пространство аргентинскую звезду прогрессив хаус-музыки Хуан Эбанеза. Его музыкальная ДНК – это не погоня за быстрым эффектом, а постепенное развитие истории, атмосферы и энергии на танцполе. Именно поэтому Хуан Эбанез становится гостем вечеринки Digital Emotions, артистом, чей музыкальный язык идеально совпадает с философией мероприятия. 26 сентября. Москва. Клуб «Треф-8». Билеты на сайте fnarov.com.

Ну что ж, друзья, выходим на финишную прямую. Сегодняшний выпуск завершает творческий дуэт из России Digital Mess и Бондарев. Композиция называется Unifor, а ремикс на него делают также наши парни Косник и Red Space. Релиз рекорд-компании Manga Alley. Ну а я напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений. И напоминаю, что 26 сентября открытие сезона «Сумерки» в клубе 3-8 в Москве. Билеты на fonarev.com. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и на канал Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions.

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: Папа Ти on air.
4: You are listening to DJ Papa T, where happy ears make happy faces.

0: зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам ассаляму.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Three.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: This week's fan favorite.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.